0: 欢迎回来。俄罗斯克里姆林宫21号对普京访华作出成果总结。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，此次的访华内容丰富，富有成效。尽管未在西伯利亚力量2号天然气管道项目达成最终的协议，但是也取得了具体成果。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，此次普京访华不仅内容丰富，并且取得了最大限度的成果，特别是两国元首签署的联合声明。
2: Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских союзнических двусторонних отношений.
1: 佩斯科夫还说，此次访问，中俄双方已经就各方关注的西伯利亚力量2号天然气管道进行了沟通，但还未最终敲定协议。
2: Деталям темы силы Сибири 2 прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов.Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
1: 对于俄乌冲突的解决，佩斯科夫说，感谢中国愿助力乌克兰局势走向和平进程。
2: Тема Украины действительно затрагивалась. Китай действительно готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования, и мы признательны нашим китайским друзьям за это.
1: 方威视引力莫斯科报道。

0: 俄罗斯克里姆林宫21号对普京访华做出了成果总结。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫就说，这次访华内容丰富，富有成效。尽管未在西伯利亚力量2号天然气管道项目达成最终协议，但也取得了具体成果。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，此次普京访华不仅内容丰富，并且取得了最大限度的成果，特别是两国元首签署的联合声明。
2: Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских союзнических двусторонних отношений.
1: 佩斯科夫还说，此次访问，中俄双方已经就各方关注的西伯利亚力量二号天然气管道进行了沟通，但还未最终敲定协议。
2: Деталям темы силы Сибири 2 прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов.Работа будет продолжена, и мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат.
1: 对于俄乌冲突的解决，佩斯科夫说：“感谢中国愿助力乌克兰局势走向和平进程。”
2: Тема Украины действительно затрагивалась.

0: 状态。据俄罗斯媒体透露，此类演习通常有两种形式，要么在最高机密状态下进行，要么在需要给潜在对手降温时公开举行。俄罗斯军事专家认为，当前的演习属于第二种情况。演习动用了战略核三位的所有组成部分，战略火箭军、核潜艇和远程航空兵，以及白俄罗斯的力量。在白俄境内，将演练联合准备与使用部署在其境内的核武器的相关问题。据俄罗斯国防部的数据，此次参演人员超过6.4万名，动用了7800多件武器装备，约140架飞行器、73艘水面舰艇和13艘潜艇。俄方还说，演习的目的也包括提升备战水平。
1: Уже отмечал и вновь подчеркнул, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
0: 俄罗斯军事专家认为，当前的演习是与西方国家的一场无声对话，其中一些西方国家并未完全意识到使用大规模杀伤性武器的现实后果，却仍在试图威胁莫斯科。而展示俄罗斯武器的能力能让西方精英更加清醒，此次的演习规模也是前所未有。凤凰卫视尹丽莫斯科报道。